Тузаре путузален, туза маслузен. Пашник сае оженил, пепелицу заруче. Пепелица заручница, пашник на доженя. Пепелица заручница, пашник на доженя. Пашник има велике очи и дуге мустаче. Пепелица се доспица, коли не каскаче. Пепелица заручница, пашник на доженя. Пепелица заручница, пашник на доженя. Дене зелье кипаница, сутра потекница. Тому вам не се муклива стара пепелица. Пепельница заручница, пашник на доженя. Пепельница заручница, пашник на доженя. Пепельничный главный дневник, пашник усе дуже. Зване рибе и полента, то вам чего служе. Пепельница заручница, пашник на доженя.